0: Народец все гоцел ни очел, у долини тихий поживел.
1: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabav.